А вместо солнца по утрам глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все, боюсь, я выронить, разбить. Хочу любить,

счастье без лимит. А вместо солнца по утрам глаза твои. А вместо

чужой и на краю стоят. Мне очень часто хочется уснуть и слышать дождь.

Я вернусь к тебе, наверное, ночью. В наш уютный домик над рекой будет бить по крыше теплый дождик, и чтоб обязательно грибной.

Я вернусь к тебе, наверное, ночью. Наш уютный домик над рекой. Будет бить по крыше теплый дождь.

девочка моя, ты меня рукой коснись, мы вместе улыбнемся. Я по тебе скучал, я так тебя искал, ты слышишь, сердце бьется. Ты меня спроси, тихонечко спроси о том, где был все эти годы. Глаза я отведу, мне нечего сказать.